0: Никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари,
1: вари. О, гайтир, пока мажу um pedaço. Isso, isso que é bom.
0: Никто не говори.
1: Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, ву. Никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, ву.